на вас взял, вы снимаете сейчас на этот сайт, что Бог разбивал. На вас взял, вы снимаете, ладжи, сан-бал, все он.